0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0907 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Реклама. Яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2000.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социально реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0907 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социально реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно трактування ваших мобільних операторів.
4: Залишайтесь в укритті.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728 2838.